0: людей крестного! Из черных лимузинов! Школу к тебе идет проповедник!
1: Иди на урок! Принеси ему денег!
0: Подряд гудя и верит Путина, лучшему в богатство доверил!